0: Я сидинг санкан хайдина чиуар кымдани кабр гылкан индин сонинан цолу оргаран чун кле шинхэ зон чепти чин дэмж тотмара чинган дэмж нян тоба хуардын чимда чикрымда даншинна а та чо ярка гвар кымда дэмж денж чэтэн дуга датын дэрин чэт кабдар шекин дэжин ченг чэжэ гэтхэн тэндэн цамби мондэн нэгни шивайн тэтэн хантэ дэ чи санкан на баг чун дэн дэрин гэ жошан тэтэн дуга датын ерин нэлара чи сам цэтэн до цэн дэ бин нохэ онэн данда тэтэн хантэ дэрин гэ данши кымдэн дэйн рани лаж чоан дэ жонэн нэн дэ моина ва
1: ང་ཚོ་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་གང་གི་ཁ་པར་ཡོང་རེ་གབ་སེ་ཞེ་ང་ཚོ་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་གང་གི་ཁ་པར་ཅིག་ཏེ་སམ་ཉེར་གི་སམ་དན་རང་ཨ་རེ་ཐ་གབ་དན་ཅིག་ཏེ་སམ་ཉེར་གི་སམ་དན་རང་ཨ་རེ་ཡེ་ཏན་ཨ་ཅེ་བ་ཨ་རཀམ་དན་ཅིག་ཏེ་རང་གི་ཏེ་སང་གི་ཏོན་དན་རང་ཨ་ཚོ་ཐ་ཐོང་གང་གི་ལམ་དེ་པེམ་ནོ་ཐོམ་དན་རང་ཡང་ཐ་པ་ནེ་ཏེ་ག
0: чөтө чөгө татын гэр яртыг бар кымдын дөндөн чөгө тан эвчэ шүгни кабдаз гечина
2: я тэгэ тэдэнга нэра янчи ди чөзүта ди жома мара тихин жогу мо яңгы чо ди шили жан жан гэ тэчин акури ран жогу ё ян тамтан янчи дартын ма санасан гэ
0: нэри нэри
2: тэгэ оде суунан суу тачы дэсэчина тэдэн наскава гэ ди шаму макван демчих шаму макван тонд каман кан шонго кэ
0: ди
2: тэгэ цуго ва гэ шота жор жор нэ таму чу зони кэрэ ва гэ шони янчи ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱚ ᱯᱟᱪᱨᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱤᱪᱷᱟ ᱫᱮᱱᱪᱷᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱨᱟ ᱣᱟᱜᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱢᱚᱱ ᱫᱟᱥᱛᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟ ᱪᱤᱠᱥᱟᱱᱩ ᱛᱚ ᱠᱩᱨ ᱜᱚᱣᱟᱜᱤᱥᱚᱢ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱤᱣᱟᱜᱤᱥᱚᱢ ᱡᱤ ᱢᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱤᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱯᱟᱢᱵᱟ ᱜᱨᱟ ᱛᱤᱡᱟᱨ ᱭᱚᱠ
0: ᱜᱮᱨᱤ
2: ᱛᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱢᱩᱪᱩ ᱥᱤᱞᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱣᱟᱜᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱨᱚ ᱱᱟᱥᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱨᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟᱥᱚ ᱜᱚ ᱞᱟᱢ ᱫᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱱ ᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱟᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱛᱤᱣᱟᱨᱟ ᱣᱟᱜᱤᱥᱚᱢ ᱪᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱨᱟ ᱫᱤ ᱩᱪᱩ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱮ ᱧᱮᱨ ᱜᱟᱭ ᱦᱟᱱᱛᱤ ᱛᱷᱟᱨᱛᱟ ᱥᱚᱢ ᱣᱟᱜᱤᱥᱚᱢ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱚᱱ
0: ᱧᱮᱨᱤ ᱱᱩᱭ ᱩᱭ ᱜᱚᱜ ᱵᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱛᱱᱟ ᱪᱩ ᱣᱟᱨᱠᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱᱫᱤ ᱨᱮᱢᱨᱤᱱ ᱭᱮᱱ ᱛᱚᱯᱟ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱱ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱩᱫᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱣ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱡᱩᱝᱜᱟᱝ ᱣᱟ ᱠᱩᱝ ᱜᱮ ᱫᱮᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱢᱨᱤ ᱠᱮ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱵᱨᱤᱜ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱥᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱩᱱ ᱫᱚᱢ ᱡᱟᱠᱤ ᱩᱠᱛᱤ ᱪᱮᱜ ᱪᱩᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱟᱢ ᱛᱚᱥᱟ ᱛᱮ ᱛᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱫᱚᱢ ᱩᱭ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱨᱛᱤᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱨ ᱜᱟᱞᱚᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱫᱟᱭᱚ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱨᱠᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱨᱛᱤᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱟᱡᱤᱢ ᱮᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱫᱟᱱ ᱥᱟᱠᱢ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱨᱟᱡ ᱟᱠᱚ ᱜᱮ ᱵᱤ ᱵᱤ ᱛᱟᱠᱚᱜ ᱪᱩᱫᱟ ᱫᱟᱨᱛᱚᱜ ᱭᱚᱥᱟᱛᱨᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟᱡᱟ ᱠᱚᱨᱡᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱫᱚ ᱴᱤᱪᱷᱤ ᱪᱩᱛᱱᱤ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱪᱤᱪᱩᱱ ᱡᱚᱜᱩ ᱫᱟᱛᱚᱱ ᱫᱟᱨᱛᱚᱜ ᱛᱟᱨᱟᱡ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱛᱚᱢ ᱪᱩᱠᱟ ᱟᱨᱮ ᱪᱤ ᱦᱚᱴᱟᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱜᱟ
2: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱢᱤᱱᱫᱟ ᱫᱤᱠ ᱡᱟᱛᱟ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ
2: ᱡᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱥᱚᱢᱟ ᱥᱚᱝᱩ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱛ ᱜᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱩᱪᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟᱜ ᱞᱟ ᱠᱚᱨ ᱠᱚ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱛᱚᱜ ᱡᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱚᱱᱫᱤᱠ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱫᱚᱱ ᱪᱮᱵᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱥᱚᱢᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱤᱨᱟ ᱪᱩᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱥᱤ ᱛᱟᱡᱤᱭᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱱᱚᱥᱠᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱪᱟᱠᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱚᱜᱤᱥᱚᱱ ᱞᱟᱢ ᱨᱟᱥᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱩᱪᱩ ᱯᱷᱤᱞᱤ ᱜᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟ ᱚᱜᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱛᱚᱱᱫᱨ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱠ ᱛᱮᱜᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱩᱥᱩᱜ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱯᱷᱩᱪᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱪᱤ ᱡᱮᱫᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱭ ᱟᱨᱥᱟᱭᱱ ᱨᱮ ᱭᱟᱨᱥᱟᱱᱟ ᱥᱚᱭ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱜᱚᱵ ᱫᱮᱣᱟ ᱭᱟᱨᱥᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱭ ᱚᱜᱤᱥᱚᱱ ᱩᱪᱩ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱥᱚᱱᱮ ᱛᱮᱜᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱫᱨ ᱵᱤ ᱛᱟᱢᱛᱟ ᱤᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱫᱤ ᱠᱟ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱭᱫᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱝ ᱟᱨᱮᱣᱟ ᱤᱱᱛᱟᱜᱚ ᱚᱨᱚᱝᱜᱤ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱟᱨᱠᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱝᱩᱪᱩ ᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩ ᱪᱷᱟᱫᱨ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱜᱩᱪᱩ ᱱᱮᱛᱚᱠ ᱵᱟᱜ ᱡᱚᱛᱩᱱᱤ ᱛᱚᱵᱟᱜ ᱥᱚᱝ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱭ ᱫᱟᱱᱚ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱦᱟᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱤᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱫᱚᱜ ᱞᱟᱠᱟ ᱥᱚᱠ ᱞᱟᱢ ᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱨᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱚᱜ ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱥᱟᱢᱩ ᱠᱚᱱ ᱡᱤᱨᱟ ᱥᱮᱜᱩ ᱛᱟᱭᱫᱟ ᱛᱷᱟᱨᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱜᱩᱪᱩ ᱨᱤᱥ ᱠᱟ ᱛᱟᱭᱫᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱟ
0: ᱜᱨᱤ
2: ᱛᱤ ᱪᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱨᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱜᱩ ᱢᱟᱱ ᱥᱚ ᱡᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱮᱪᱱᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱫᱚ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱠᱚᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱩᱪᱩ ᱢᱩᱪᱩ ᱨᱤᱥ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱣᱟᱜ ᱡᱩᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱭᱚ ᱛᱮ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱜᱨᱤ ᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱨᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱫᱟ ᱫᱨᱮ ngucho ri tsgata wa gishona ji tsran sa dga da ani kha shone fti da tan di da chavita
0: di
2: po shente se kono da
0: chobta
2: se kono da te che smata ji da jo jo ne mas na mas ti da lon kha sa da sui da ngucho ri tsgata chotra da je jo ko da gta sta ni na ma da se kono chotra da yon ji wa gishona chu yon ji ton de ri ji shona da 연결한 게 쇼하게 쇼는 추초주도 탐바요 그세고노
0: 저도
2: 그때와 같이 이제 맞지 요는 말세고노 다다 이나마나 맞고 지 희고지노 같은 치세고노 소치 당고세고노 담도 인다 다 대라는 거 연지 무슨데 야 통다면 어쩌다 다 통이나 와 같이 시 근데 다지 다 통다 소고 때라 다다 와 같이 오나지 가만 가고 녀가라 연지 가나 쇼노 침성 강구리와 그좀 들리소 소상이 그소이
0: 나지
2: 창가 지지 통이 캄버리지 통나 직접매 그 바지 뜨기 통노나라 니 가만 가서 다상 다나 그초 지자가 와 그좀 다지 창통요 너가 와 그좀 가만 가 존요
0: 네리
2: 요나 따터리야 다지 영지 된지 그 손이라 영지 좀 시그라지

0: Арнийн туйн тех там я кэнджунс. Чандын нэтих гола сэрсэм.
1: Кэнджунс сэрсэм.
2: Зэрдэн чэ нянкэн чгу намба чэ намба дэму яна. Нга лэнцэн дэн гон цэмба хуаптэн чэ яна.
3: Дэму чгу намба. Нга лэнцэн дэн дон цэмба хэу сэн цу ян.
2: Тарта чэ намба нянлэм дэн чо жэн бан дэм цорху на джанчгу нямчэн чэн кэн уоркэл улом чэн чэ. Gangzhong Sersim Lensin Yen. Tangdi Lensin Nang Dar Zomdug Bi Chin Nam La Xi Jinping Ji Rjasil Zhongluk Gurglang Wadang. Gdamsir Glangka. Ajig Semtim Ji Canbanga Gozhig Xiu Bi Namba Zi Xibda Nyan Bar Gapsi Xi. Xi Jinping Ji Rjasil Zhongluk Gurglang Wa.
3: Nyanku Namba. Tengdi Xi Jinping gab jesil chungdik kura langwa shibi chambi nang, bol tangbi kag nyeritik bashti. Chungki phindan nguanjir shibir ganchu chen dakhchur shtobdina gongwar jagdi shibadi jivshel.
2: Chungki phindan nguanjir shibir ganchu chen dakhchur shtobdina gongwar jagdi. Nyerton nyerximli dargavi ci nyeritik nina. Ganchu huyubzang jan nab chetsuk jay ganchu zikchun shibi darcha gachin yinbi. Ganchu huyubzang jan lal hubjung dang. Тэ чэжук шэби шэгу самр пэни. Дэнгэ мзэхсэм дарпэлэг тунва дэнгэ. Чэншук чэ нэртэб чапэлэг тунва. Мэгмэн мэнцэг чэ олока взэнчэл дэнгэ. Эргэвэр шэгба дэнгэ. Мэгтэ янчэм шэ бэр кэлмаг тунва. Чэцэг юн чэ эргэвэ шцава псэг чэнгэ. Олангтур чэ гэнилам кэ вэр кэлмаг тунва бчэвшэнэ. Чэнхуа мэргэв чардэр улапо чэ юнвэ чэнгэ пхэндэн нгуанчэр шэ бэр

Shangchin Tangvi, Lamsha Donchulum Tachik de Chidi. Ringyakrib Donir Tanga, Zoganil Tamzene. Somjil Yamjib Jir Jinchon Shibi. Jansum Zupin La Dinam Ramzinja, Jamjib Lang Yule. Azirendu Nyartu Lati, Ni Jansum Zupin La Jimtlinga, Tamzin Namusha Badanga, Kadigsul Tanga, Kadigatima. Jatum Tere, Joja Shibchu Shibi, Pizil Tanga, Pamji Jintlinga, Torakdonva. Kadigatum Shibchir Tanga, Tashib Hong Kong Zupin Tanga. Ajigatum Losu Danga, Xovjung Lakhinomba, Samkulak Jigalar Kandalatomba, Zutin Lavti, Ni Litun Lar Kandalak Tansutoma Jishiti, Jamjik Sarawa Narli, Chiwato, Brakandalak Tongishitana. Adabdan B, Ti Nyakinine, Shanchin Ramanti Tsuchin, Jenyun Tankang, or Toshu Tanchungi. Torgung Matsuchir, Mohu Tetzlum Torokton with shower, a chetun to Toshivshi. Toshu Tanchung, Zumil Jirishivajile, Ransinger, Domanger, Mohu Tetzlija, Tartiranitz, Yondanga, Garzi Hirchindanga, Rjirchine, Mungi of Dayton, Manchin Totten, Shavshiv Shavi, Pamji Danga, Mandan Satsuja, Nantun of Zognetazon, Irjilum Shippermazle, Samchiranga, Jingo of the Limshi. Toshu Tanchungum, Torgum Matsuchir, Mohu Tetzum Torokdonvi, Stevi Ramugan Lamgani, Anakil Jindun Danga, Rjerim Dambingani, Hujabde, Zoran Shavi, Lingan Nats, Ruchunioni, Tamsin Tantushegi. Tonta Warsum, the Magmunje, Dayton Gandim Shejede, Mulan Pijatonvi, Tabji Gorni Tuzani, Torgum Matsuchir, Tesuk, Dinkur Shavi, Dayton Gurgim Kura Dambramgade, Mongo Danga, Natur Manji. Лихсу, өвдагчүнчи гажигчигдэн жирви, өвдэйтэн шавши маалган тэцэн тогтонги. Саавн туи сагалдан тэгэрэн жоккэлжи маамчи тонкун шанби шанчирамагни. Бэлэг маамчи тонкунчи хонцэл чирэгтон ваадан. Гуэжиг дуэнхим юнжир жимтэлнгар гандалагтон ва. Гажарам маанцугжи тэгэнээсэр маамчи шэ баадан. Штавди маамчи тавлам картон тапавшиди. Торгэн сагалжи маамчи чэгтурга жиггэлжи шанчав шугуюнни гсавги. Цорхунчер гемкүрэжгэнэ, маамчин чобтэнчэ хэрдэмар наг зорчун нярчүл данэ, арэн сагнэчэ хэрдэмар наг зорчун шэ бир жэнсүн тэцандагдон ба. Гажарымчэ маамчин мэрнэ гэлапугу данэ, гуомэн барва, пэшун гшэндэм данэ, нгонтун гшэндэм жэчэ гэзгэрчун сэ жэн тэцандагдон ба. Гажарым маамчин хэрдэмарнэ хонкэг саптэндагдон гэ. Нямкунаба дицугагангэ тэнди дитусанжирэв шанцымдэн жогэ ленцэндэгэ зомдэгэ балхаму цэрэнгэнгэ зомжэнгэн кэрва зонум цэрэнгэнгэ хуаптэнжа цомурчэлэ дарклва дуржи цэрэнгэ чэчэп дарклва агангэ цэрэнгэнгэ сонум рэнчэнгэни йэнэ

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрцэ кэлё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гэлэнла чавё.
0: Ховри гэлэнна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мэти ламтэнгнэ ёл.
2: Хосу хэвгий хсалэн.

0: ᱫᱤ ᱪᱟᱥᱢ ᱡᱟᱛᱚᱢ ᱥᱛᱟᱱᱟᱥ ᱟ ᱪᱟᱥᱢ ᱡᱟᱛᱚᱢ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱞᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱢᱥ
1: ᱫᱮᱥᱤᱠ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱯᱪᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱞᱟ
0: ᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚ ᱛᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱡᱟᱯᱪᱤ ᱪᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱟ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱡᱟ ᱡᱟᱯᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱪᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱮᱞᱤᱭᱚ ᱠᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱢᱥ ᱨᱮᱭᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱢ ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱠ ᱠᱟᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ
0: ᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱝ ᱪᱚᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱜᱚᱞ ᱜᱚ ᱡᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱛᱤ ᱫᱤ ᱱᱚ ᱠᱷᱟᱥᱨ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱨᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱤ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱚᱛᱟᱨ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱛᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱥᱚᱛᱚ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱞᱟᱱᱩ
0: ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢ ᱥᱩᱱᱮ ᱜᱚᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱪᱷᱟᱥᱩ ᱥᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟᱜᱟ ᱥᱤᱜᱫᱟᱱ ᱥᱟᱥᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱜᱞᱤ ᱜᱚᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱫᱤᱛᱟ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱱᱚᱪᱟ ᱩᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱞ ᱦᱚᱵᱡᱚᱱ ᱥᱮᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱞᱤᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱥᱟᱨᱛ ᱞᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱛᱷᱚᱵᱡᱚᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱪᱚᱠ ᱛᱚᱥᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱭᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱥᱪᱩ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱴᱟᱨᱥ ᱭᱚᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱴᱟᱨᱡᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱮᱠ ᱛᱤᱥᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱡᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱯ ᱪᱚᱝ ᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱢᱭᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱯᱷᱮᱨ ᱪᱚᱝ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱡᱟᱯᱪᱮ ᱯᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱞᱚᱥᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟ ᱨᱚ ᱦᱤᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱞᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱜ ᱢᱟ ᱪᱟᱢ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱤᱥᱟᱱ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱦᱤᱜᱚ ᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱠᱟᱠᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱴᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱚ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟᱵ ᱫᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱴᱟᱝ ᱪᱮᱢᱚ ᱪᱮᱢᱚᱭ ᱱᱛᱚᱢ ᱥᱨ ᱛᱮᱱ ᱩᱨᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱜ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱠᱤ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱞᱤ ᱜᱮ ᱞᱤᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱹᱧ
0: ᱨᱟᱱᱟᱨ ᱜᱟᱪᱷᱚ ᱥᱚᱱᱞᱤ ᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱧᱮᱱ ᱛᱟ ᱜᱟᱪᱷᱚ ᱨᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱪᱷᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱢᱩ ᱚᱯᱥᱮ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱢ ᱡᱚᱢᱩ ᱛᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱭᱟ ᱥᱚᱱᱟᱵ ᱪᱟᱢ ᱛᱟᱢᱩᱥ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱜᱟ ᱫᱟ ᱜᱟᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱥᱤᱨ ᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱟᱪᱷᱚ ᱪᱤᱠ ᱫᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩᱥ ᱨᱮ
1: ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱚᱞ ᱜᱚ ᱡᱟᱨᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱞᱤ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱞᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱯᱟ ᱥᱤᱠᱪᱚᱨ ᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱥᱤ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱢᱟᱱᱨᱟ ᱱᱤ ᱥᱨᱴᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱨ
0: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱢ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚ ᱜᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱠᱷᱟᱨᱠᱢ ᱨᱤᱝ ᱡᱟᱭᱱᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱢ ᱜᱮ ᱜᱚᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱚᱡᱟ ᱜᱚᱞ ᱜᱚ ᱡᱟᱱ ᱫᱤᱝ ᱩᱱ ᱛᱤᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱢᱩ ᱚᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱨᱤᱝ ᱪᱷᱤᱨᱟ ᱫᱮ ᱠᱚᱪᱤ ᱫᱤᱝ ᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱤ ᱧᱚᱱ ᱱᱟᱨᱟᱥ ᱛᱟ ᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱪᱟᱣ ᱪᱤ ᱪᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱯᱤᱛ ᱜᱮ ᱱᱩ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱟᱜᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱚ ᱠᱟ ᱥᱤᱝᱜᱚ ᱫᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱚ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱫᱮᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱤᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱛᱟ ᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱜᱚᱱ ᱪᱮᱥᱛᱟ ᱱᱮ ᱚᱪᱨᱟ ᱚᱡᱟ ᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱚᱱ ᱪᱤᱜ ᱧᱚᱝ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱨᱮ ᱟᱛᱮ ᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱭ ᱜᱚ ᱪᱚ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱪᱩᱱ ᱨᱟᱭᱚᱠ ᱫᱚ ᱠᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱯᱤᱛᱜᱤ ᱞᱤᱜᱚᱡᱱᱟ ᱠᱤ ᱯᱤᱛᱜ ᱥᱟᱡᱤᱛ
0: ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱮ ᱛᱟᱠ ᱪᱩ ᱩᱪᱷᱟ tan zap chipa khir ki thona den jig dikhsin dan chok tab den jig dar ta zam thona ucha undi sagdar ucha undi jom oman tak chi chim chong sa chan martok men yo kha tan dila kani khir ge chi oman di oman da tam jom oman da khir ge ngod den dan dila kani thon ji na khir ge chi chatting thoni dan na ge chim chob chi se ji me khata ge me ge lipong ge thang se ji me kha tan kan tan kan dam jan si chi yam sin chat pa ni tan zi dor chi korang ge ti ta sto kha ten chi ge da chi rang ki ta di gon di thon de na chi si chi ta ᱛᱟᱠᱟ ᱠᱤ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ
1: ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱤᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥᱤᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱟ
0: 톰라 하란 조인 덤스랴
1: 서라 케프클라가니 스무즈랑고
0: 다 케프한지나가 저다 파치르 다 나능이나 처 야기는 덤스리 다 따로이나 파치 첩자라 녀히니 섬치 덤스인 젠더치 덤으리 하는 게 아직 초코나로이나 스모라 다 돈지가 돈지 파치 덤스인 젠더치 덤스리야
1: 그래 땅 골고잔도 상내 톤지리 땅 골고 사클 마르토 사샤 잠바 다 건강한 송건들이 젠다
0: 다 진단 거 차우다 의차원디 소름 멤버 단 소름 그 사실 소소 나오나 되게 당 거창 고고자 나타오즈나 다 톰라다 칸이나 다하랑 코린디 스튼사가 다 나와서 지메 그 총치세 지메 그 다가 야랑 코리다 니 간수세 지메 그 다가 담 소름 능크니 다 사실 소소 나 그저 잡종원 덤스 다 그저 서당 나라 니 자크게 니 후신 주장 장고 다 나와서 잡종원 덤스 다가 다 그저 월문 큰 거 배연세 지메 그 다가 서당 거 다지 의차원 그 사건이 참박 돈 집중 고사 다지 그 자크 터찬대 장고 덤무라 소광 거 멍아 비상 덤스 아, 대가다 그 자라 간사라 그 잡종업 디다리 처럼 좀 덤스래. 사기 소소 나온 덤스래.
1: 제 다 킬린데 토문은 여거지 추른 게 테니르 큰 고스이나.
0: 아, 이나.
1: 공건데 여거 타서 샘그 잔통나무 침무드기 듣니 딴들이네.
0: 아, 다 잔통나도 다 치스 건데 그런 게 лобчин тавшин нившира тонара дачи хчигэрэнгэ гапшиг резна чох дарэнгэ гапшиг хэрэнгэ цун цун зам канде шижямс ган тамзри тэнэ чэнгэта тилам кати шигона яг чи кэргэ чарчинда манга цангу гэдэг рэнгэ гамгэ тачи чомошана чи чинжэрэ мэ па кэргэ чи тэмгэ чи хтан цхэрэн шин гэдэмгэ чи гамгэ цгэ гэ тэнэ чэнгэта тэмгэ гона рэнгэ сагнина чи зэ гэх зүтэ чи дон жамна хагэн дали дан рэнгэ сагнина чи чаттэн пока гэ тачи жонхон зэ гэ та тэнхон зэ чох тэвэн так сум дэм оман дари дэм оман дила кан та тонжи чомошана манга зли тэп гэ тэнэ чэнгэ дан гэра тэхэ тэнгэ там дэмгэ кэргэ запчи па гэ тан лин тэм ярэн гонсэ чи мэ кэргэ та тонжи чаттэсэ чи мэ цама чин тэмгэ чаттэ дан баз динан дон дух чэнгэ дан гэ ангана оман дин нэмжэ оман дила кан та дин гол гожа зин дэмс дис дан дэна кэргэ гөрмө чапза гөрмөнгэ арэ тэнэ запчи па гэ ньо тэм я чи кэргэ я чи дарна я дэм ома гэ титал ожа ди гонсэ я чи ньон ньон дух чэнгэ дан гэ сонан дали нан дэ чи цура ё кан дэр чи гэ маа арын сагняра кала кацма ши пачир чи кала каз пан токун дор чикгога тиен гртас тас чи дайтарын гит илам кадеш ин тамс
1: же же чу лобта шимо ине
0: ина
1: лобта гам тарш
0: и хур чангука инжо чели на дау танга чог хамжир чели та хамжир ке кырге кели тодым се жими кели рка ка ди чок ти жан тамс ря ти лобчин тайшин тамс
1: же же та лобта шимо зишер курын ранга дивани тонин да нергонура сани мансо зык тагрыта нергону нига чапыр шиз оксамк
0: та чапрынжина чи ранкин дан жашынжина так цувын тонди хсартлы гона те чиги кана канцым кырге хамчыр хишасы жимек тонди хсарпик хишасы жимек дала сохамен чи чи кырге тонди жир го тон дан раши чи зон жи шер сон дила кач как хок дош тамури те нош та ранкин на кере чи ямсын тум чатын папа ма та мандара я чи дан жахсу да кани та тан га янчила чи тивши котов жон кана канцым ри дон дох та тонди хсартлы на чи хотага та чомраз чи гешми на чи хотага тивши хот чи ча чи чи кана канцым ри цанг дош тамури да жан баз хот чи лом баз дан я ма сох зу дар на чи хот чи лом ба те чи кэрэг чачнара ёкандор чик чик сартык кла кавка дечэрэн гэчи нэг дагнор чиктэм усамцнара ёка
1: жи жи та терэн дигин дэмтэн ири юна терэн сонура чаптык нэслэн раму чмызр
0: тэг шишаг та чаптык нэслэг чинин ача рэнгэ сэгжүн гэ жапчрэна чукотага кэрэг тедаг тин дали та чиг чэнтэг на бана цук тэг да чэ цомэн гэ та чиг андонян чэнгэ сэнимэ гэ та лом чэнгэ сэн дала цук гайон дали ян нила канин гэ чаптык дэна хши тон дам нэмэн а гэргэтэм ёка та рши чиг дам чэнгэ тирмэн чэнгэ нэмэн а хи орглор чига хин жог дэн сат дила канин хши гэ хши орг чэп ок да чэ кэли ям сон хши орг чэп ит тэм зэрэ ти ани дан чэ ди пшир цун гла канин на ди чаптык дэн та цум нэмэн а зэ ян сэрэп цай тон жог дэм чэ кан чиг нялэм кан кан чиг жог ок сэ жинэ на мана чэнтэг чи кытгаа чичэн ди тонз чапдык хөксэк сержинара таттала сухагы кыргыш шиг панчи маңгыз чэнгөк дин чэнгә тела тин дарын ачо келин дин ачи жер жилган жоран жо кран ачо орын кем сонда шити чачык дан сусэ жеме кытык шиг маң илам кадык шиг ян ям сүгүч еч юн тамыз ря дин чэнгә шиг чиг тах шиг та ложан дила ка шинак шиг чиг чорак жан бат ер житэ гаң чиг шера сүн дан чиг жерин кыр сартык кула кана чи корын ки шемжик та торжи чиг лину кула кана чи гаң тан гаң дам жам на шиг хобжо маң ачо ктым
1: Я я терэнгэ чанд тонэ нот хисисисэ
0: квад жичом я
1: я я я чо демо
2: демо
1: аре тату ишун демкэлк чичун дэни чорэнгэн тонзишэ кэрэ юу
2: а нга жонкэн тунжи да зарчалык да сохя
1: оже чо мила сэсэра
2: нга ньо тинзэзэ
1: тэнзэнсэ не же же та лукасэ
2: лу самчи канжи манжи
1: о самчи не जे जे ता छुरंग थोलजिन दगी छछे सुंडा मु कना यो कंदा सम
2: ता गांजी तोजी जे छछे सुंडा ग ता लख्या ग नोरख्या ति निरा ते छमा जों ति दुसा ता शिगजो ति दुसा नोरख्या लख्या ते चप यगबो रे ति ग लख्या नोरख्या तोजी छम ख यो ता ने
1: रे छमर लिब जों ग नोरख्या रा तनी लख्या ते छरो का
2: यो रे
1: रे त खरी नोरख्या रा लख्या त करी छज लिन हुए यो
2: Da lazım da kaça simin da tını fınkan rüzü de şakam simin. Ha da tımı da yürü.
1: Re tırka çörüngi rıngın etini lehne önerela jambaz kılını reki takır songun re.
2: Ha de mecu da da zon to zon masuyon ko japçu o da da gusu konsuz yür. Çıma zonda tigli dur.
1: Çemirli zonda da çörüngi konsu yonur re.
2: Ha rıngı konsu mari çıma zon yon çon yon ko hıtuşu tımuri.
1: ओ जे चिमरले जोंता न्यामली खंज योका
2: न्यामली खंचि बु योर ते
1: ओ ताछु न्यामली खं तग नंग थनिर बारला
2: तारे तारे तारे
1: जे जे ता ती जंत सु जवना खिसं कंडा दु
2: Kepson chimbu ziyo kus. Sokhya dung dung zang dujian da chong jian na Kepson chimbu ziyo re. De marza chima zong de lukhya de da norshya de trapo jipu yak yo re. Yushu maunyu zu dada trash jian zu sa chima zong go yo re. De trapo jipu yak yo re. De kyo go trapo nda tunzi de yeme na kompyo to na trapo yak yo re.
1: Tāi kī chū gu tōnzīn dā sōma shirsōng yu gūr tātsō sāni rōngi nye kōna shirsōng yu gu lā sāchā yāmbā rā shirsōng yu gu.
2: Hiongchā yīmbā mōngbū rā tātsō gu tā pējīn tā gu tō mū lā.
1: Rē, tā shirsōng yu na lō shī gu yōnggū lā kāni hālam chī mū lōng gu?
2: Yōnggū, tā yōnggū chēmbū yu gu ya, yōnggū chēmbū chēmbū yu gu ngā mā.
1: Chūndē chī gu līzuwa chū shī pērē lā nye tā yu?
2: Nye nī yu.
1: Chē nī gu kāgu nī dā līnhū yu gu tātsō kāgu nā līzuwa mōng jir mū?
2: Līzuwa mōng jir rē. Mūsū kōngsū nā nye xī lāk zuyō.
1: Rē, nye xī lāk lī shī kā nā tuyō chū kōngsū kā tāk shā lō kā?
2: Ā, yō rē.
1: Rē, rē. Tī kā nā tā chū kōngsū nā nye rū kā jirūng ngē tā nā jī kāp tā zī kā nā?
2: Nā, ngā kōngsū nā nī tō nī tsak sā mā kā lō dzik nā rē. Tī tā wā tā nī tō nī tsak ngā lō ngā sō ngā kōngsū nā chōng yōng kā tōnzi tī lī tsār sōng rē, lī tōp sōng rē, ngō tsōma. A ngō tsōma zōng nī, nī tōng nī xī tsār ngā gā, ngō tsōma zōng tōp sōng rē. Tī chā tā tā tā tī nī kōng nī xī tsār rūg tsāb dōng zē rē tā, tōnzi tī jā chē wū tū, yē mā lā tā mū, tōnzi tī gōb jā rūg jā lā tā mū yō kā, tī kā gō tōnzi tī jā chē mū zō sōng yō kā, sōng lī yā tā yā gō yō kā yā.
1: Rē māngu wā nā kīndā pēkē tānggōr tā tsō rāngi sō shok kāng tōg nē chī khirē gō gā sāmsk.
2: Tā tā tā ngā sō sōk xā tē tā lūk xā tē tā tī tōg nē bē tsō sō jā gō gō.
1: Sō rāngi sō tōm tēn sōk kā tē rāngi yīngi ndē kī rō nā sō ā shā gō.
2: Sō shā gō. Sā kōng sō sō nā ngā tā sō ndā chā bō gō shā mūs gī nā. Chia zhu zhi na te chi ma le sao xia da luk xia da nong tsa wa ni gu jibu yaku yu ri, te kio gu te gar se san song de na te trabu yabu zhi ri.
1: Zhe nanong che ri yung?
2: Nanong che ri yung.
1: Nanong yung gu chung zhi lun ta?
2: Nanong dini tanda tata Beijing tanda jia zhi tong tuwa tra jia zhi lak zhong yi zhi xiga tamu te sao xia nor xia trabu tab zhu lin yu ri. Tri hu zhu zhi mi zha. 相关合作有个, then we need to do the Nianzga Chajatism was a Tonja Yundre.
1: The Nanon Sonum Sontum Tensoka Ton de Yon that Beijing Jazz Nyama Sigar Chajag Chun Yamli, as you need to go to the
2: Tatal and Jerayuri.
1: The Tataner came at the Chinyam Lake, the
2: Goyuri, huh?
1: They run the Nashi Yamli as in Tomoyo.
2: A Tanga to Mata.
1: Rē, tā tērāng tsōng jiāng nō shīmō zirā?
2: Tsōng jiāng nō tā tōng chā nī chāg zī yō tā tā mō rē.
1: Rē, tērāng tā tīsū lā nī nī wī tā tā tā ngī nā tīsū ngā rā, tīsū sīm gā rā ngā tōng chā nī sīm tō mō zirā tsōng jiāb tā ngā?
2: Tā tā mō zirā tā.
1: Rē, rē, tā tsōng shī chā yā pōn tō
2: wā? Jōng mō tā, jōng mō tā.
1: Yā, yā, tā tē nā chū tērāng ngā lēn sīm chāng rē tāng lī nō tī jī shī
2: shī.
3: Demo demo tashi dele
1: tashi dele tero ta sonum sontum tensu ko tanga chi thonzi chhas kheri yo yo
3: ma ta to pochen dele na ta nga ge thonze chirje yoma yoma ge cha te che yu te te nga ge dikin thora kha la ku mi o yin na ya ta ta nga ge dikin thora kha la dikin nena ge champa de ko yo nena ge champa de ko che te da chen zo ge lyo Te nena zampa te tikin tsapchong te ana selenla olari. Selenla olari ya te tsanga ju ni tangin tsapchong wende tana te yo.
1: Ya ya, ki mila che sir?
3: Nga mayla orjin doje sir. Yushu kar, nanchen zong, tersa xiang, donru chong, ga mangso je yin.
1: O, re re. Ta kyo rungi nina ku tunzin da tukunda ki liri luchma zungora.
3: Tā ngā ki tī nēnā ki lēkā tē tā tī ki jēnyēr kāngtē lēn nī tōng chūk sōng lō dāwā chūpa tīpā chūp jēng gu chūk tē ngā ki tē lē ngā chōr jām nē lēkā lēlē rī. Lēlē rī tē ngā māntā lē yīn tā ngā ntā lē nā o sō sō lē nipā tāng yun tāng kāng yāng mī pā gō nī. Tēntū rī sām nō rī ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē ngā lē 다천 조글요 어 말레 야이하나 나게 요네마티 만지 딘데 토르다 말레제 톱차디 어 나게 다 때문에 내가 장보는 거고 때문에 내가 독사하는 돈 맞대 송진다 돈 자게자를 리소나 땡한달에는 삼노라 대지 템보다 땡한달에는 총례바 땡디 냠뇽진 그 뭐 템보 넘한달에는 템매 매인데 있나야 당가 그 니동 죽섬로 다 다니 발라 당가 그 갈레데 자 소심 배중해 되네 좀대데 다 야모지 터티 chala mangpo ngini dhokon na te ngal chachimi ngindu saki chachimi te tata che chan zogulio tika kondrin tanda chong chong che gam chin tanda chong chong chin che huwa tinang na ta kuma tongtha la chari koryo tongtha la chari koryo tini te ta lamtha rin te ri sati ngal kablai chenpong thay ndaro ta kablai chenpong thay dena ta leka ndo mangin da yapo ri te ri ndaro ting ngang dhali na sanin ro leka le tu tel ngang da le na nawa tromo da, sen chi po da. Ta nga a payi le ro tu, o tiga kele ke nang ni, ma chama le nge ke cha xie, o ta tata pok te la, cha la eresa chong ti, tu tu eresa gor ti, gor mo eresa da, se nge koke le ke cha le xie xia na, o koke nda le na, o ta gor mo zo ju te, ta cha chan vi tu, ndu vi na drog ho da, ta te la, jur do chai tang na che ri sa da, jirdo andu tong da che chen zo gu lion ta na di loksa ke kuma che chong zhe son nenda o meni ke kuma lan dha manda zobtan dha manda tu ta ten de leji na o gandu gosa de se kanda tendu winda ma la samno na na ta chen zo gu ye ma xin na samno na na ta di lega lejo de samno na na yakbong khol ke da
1: zhe zhe atigna ta ninak thonjin de dokonde linan de gensin ra phani cheche yok
3: daare la gemsi pin de lenda che chana o daare cheng ar mo gna tha thag na tha se khanda ta tin de ne mangbol pin ne jo da te jo ga da dang man da le nga ga o lo che ge nang ni hem hem sum ja la tha le nge lo che la ne dem le ri ne na lo chele nge yong deble de te lo chek de chele parje che je vin nge ten de le le de ta ta ta yen de chama tu tu zo char te ma yin ba la par te char te ni de yen da le na ma yin ba da le na o yen cho ya de ya bo yan gu te nge ko ke la la cha de ya bo te ta ti o pa yen te de ma zai le da chan zo gu lun da ma da nun che ma zong li o den ja ge ngang ni tendu vetan tashi lo le ni mar tendu ri dila
1: ta thonzin de li ju ko korang u thani cho ka kha chi chi shon tha
3: ta ti ke korang ko thon ni ka khan de zelin de ta ngala o ti ndayu ke le khon na ngal ngo shi ju min nor chai o te ni ngang de le na ngma pam jor li ka sala nga ke pam jor de ke ta le ka le sal jang sa te ha ma on ka ri sal jab de nga panjur de chama sei thi ta tadan dal ne lega ke lelo koran jelinda o tada yamo hilri tene o ta gormondal ne ngorkhan nan yar tene thi ngorkhan ke ngue de tana taung don ne lega le ndu tada lega dal ne lega yapo rin de hula
1: sorgun songtum ten sok khatun de yong dali thonjin de su songnu ge ne sikla kani lu hoima tong tarta halam chikanda ji
3: tika chungtso ka la ong tu njordo te linda ngumman da le na tukab che la ta nyuma nga chok te la zampa kuwe nye xe sum cho yip cho ngab cho te chong na ngama nga o ta nga ki zampa te a kuk to kuma da si ta te chong ti si ta ta nda le na zampa kuma tong ta wi na kondu chayam tu te eni chan zo gu liyo te yapo chong da ᱛᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱯᱚᱡᱮᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱱᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱢᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱛᱚᱱᱛᱷᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱜᱟᱢᱟᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱯᱚᱡᱮᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱱᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱢᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱛᱚᱱᱛᱷᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱜᱟᱢᱟᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱫᱟ Tengar roba ngoh hisa tanda, ani

Америки жесун бойы цейнер чигнен сайрық бен ешедер. Америки амығымы чигі цей жабдыннен еліңге жордынды юбей. Муы фейгі салі ти қамығы дэнжірін жабгүлше бейчіл қарсун чамеді жерватан мүтті пайчыр жиянлымды хорю. Адани бей данжігіді Америкадан есірі еліңла жачун чеуі мүгдун шашчыл бәлваны зун Америки жиянлымды хорю мәжін мүджубгіла парю. Украинский сензин Зеленский ценер чигнинчи гумур чесгондой винжер тан зомиг бенишедер. Ки Михаил Тлапатхи Ялишанда сырджисы ецапты Украинче чыгчи мхунга мгчинган кредит тыгча байынсер. Зеленский шедер. Нен теркодын Тлапатхыдын Украинче десун бужың цама ефу гни хмала. Украинче сензин жонжуп кынгы жүрүн жомба. Хавиар Палиса Джиджи Укланджи Чыгчи Мухунга Чир Кыгы Лондон Буи Мирна Лыгдик Шепар Джидр Шипатан Ци Нирнинен Тыгчул Юцил Данкил Шеджинсир. Дала Пати Йеневи Лунгирин Хавжигда Укланджи Камыгы Мыгчы Дан Укланджи Нямжил Мухунга Мыгчинган Кырвари.

Ari Zhongyang Mekche Kengge Nilam Tantun. Ari Mekhungi Tamir Nyan Ji Rang Yilang La Mekdun Champab Dengwa Deng Diya Mekhungbun Nang Yilang Ga Mekdun Gwandum Deni Deng Cho Tukwa Mekhtab Jigichi Mamil Namzhi Tungpana Rawa Debjin Kwasun Malag Songdiyo. Yilang Nyanjur Jigbewi Nitsitarna. Цей нихнин те гумму ни цей нерчигнин вир иланг хор муцгэн арди дэн сиси тэн ки билу чисэн арди рэн гихтур ки дэ тэмэн чэгхэн. Бушар арди квасу малыг курчул сэнгусам. Нэцэл пэвэхтарна иланг исэлэн сарджи сунгчиб рэхгэ барэн дэн. Кэвэй ти ари мэхунг елэхчи бэ квасу малыг дэн хэма зэ мэхэ пэнди малыг сугла дондэг дэн сэр. Ari Nyanjur Jipewe Nizetarna Ari Uyghir Sakaytia Mugtun Gojigshi Hi Cheri Tungzhin Ola Ari Mughungi Yorub Denzhi Ni FJG Deng FS Hurngayi Tamzang Namzhi Deng Warnang Namnu Namzhi Mungu Karnung Jigziyo. Barkariyi Zongli Ladufu Yi Cini Hinyan Shagir Ari Barkariyi Bezi Miyar Kwamag Denzhir Namnu Chengkur Yil Gojigshadi Reshinjirwa Deng Dintsukla Chukchengu Bir Yarishishadi Yinsir.

Америки жесун бойи цейнер чигнин сайрых бенишедир. Америки ямыгмы чиг цейчевдиннин елинги жординда юби. Муа фейгы салетти квамыгдин жирин жабгулше бичул гарсун чамидда жерватан мэдэй пайчир жиянлымда хорю. Адани би данжигда Америка тан эсэрэжи елинла жачун чеви мэгдун шахчул бэлваны зун

0: Редина, тартаян чубузг кэлма капртон юк. Чи тегунг варнун чинжи поняг лен сэнди чи тумар капртон кэнг чубунда сэри чгта. Уэ чубу чо диму?
1: Оня диму ин чо диму ина.
0: Диму ин, дина чубуг нянга чи сэра?
1: Ням ня хуамжир дира, кэлэн чи.
0: Ре, дина чубу хуанжург тегунг варнун чинжи поняг лен сэнди чи тумар капртон ну чо урга сэгил. Дина цамдани кожги ю ну лова пхуа чаг нан ами нясі чага жаб сэр гунуга манглэндэгин. Дина чубу ханжурга тегунга татунга кэлэмдэ жэлдэтан амангландэ сэзгам хондэнгэлхчи кэржи
1: тэдэдэ дутэнин кэнамна памдилэчи дэкэрлэ
0: ри
1: агалэва ятунга лэнэ дэкэдэгнамага
0: тэнга димага лэн цэнэнга лэва ятунга лэнэзэг чорэва ёкэзэгунэ
1: а
0: я атина тэнга димаян чи мэнтэдэ нга цулэн цэндэ нёнжа лэва ятунга гэлэн кэнгэрэнзэг чэрэва жэнтэ кэдэгилэ
1: ओए ओए छतो तेसी इति जिजि
0: या चोमे कतिना मन तेतंगा छुलेन छेंदला नेमर गासेसे तिना निकु कदिमु
1: आ
0: या

0: зымар. Зызына втинурему, втинурага нигнига кыркырырыла. Карна, кара, нигра, чангун дагыше саму хену чазгыры. Ани, ани кыше сахи? А.
1: Хин.
0: Хчен.
1: Хин.
0: Ари, хчен, хчен, цен, дыгу.
1: Хин.
0: Оли, хчен. Я, кам хига.
1: Хэлэ
0: хижмарэ.
1: Хижмарэ.
0: Кайна шэлэр го шэл.
1: Шэл.
0: Шэл. Шэлэжэг шэл.
1: Шэлэжэг
0: шэл. А, дигэ ламма хонбун дэгэ шанаг сунгу гэ тэсэрга. А, тэ кар шэр, а, я. Я та тоа жоа мугэрэ мэнхин дэгэ тангэ чо дэгэ сунгэ жаасэ го. Я тоа нгаа мунин го. А. Тоа нгаа му. Yatwar ngawa mu gergin tichinda namre
1: chiwi tichig mara
0: chiwi tichig
1: ah
0: ara
1: chiwi tichig rena dagi tichig wo dagi tichig jere go
0: a gwi tichig
1: ah
0: a gwi tichig mara gwanan ri ya gwatar
1: ah ki tichig de ta
0: chaw chig mo chig mara chaw tichig ja ja tsu tichinde mo ja tun tichinde mo
1: Da
0: gi tichig. Ar gwanan ri, da gwanan ri ya, tichig ma ri, gwanan ri, gwatar tiwa.
1: Da gi tichig, gi ma la.
0: Ab jilara ma ri.
1: Gel.
0: Ta, ta mu yara tigi zinir.
1: Tia, ni ma la.
0: A ni ma ri, ni ma ri ta, chu ab jilin ab jala tichig ni gi ya. A, zi ma ri, zi ma ri.
1: Sam.
0: Mar mar yara yara yara jem totong
1: ne
0: taung jem totong
1: den
0: taung jem totong
1: tik
0: terzi
1: tera kichimali
0: ge ge ge ge mar yar ge ni jem totong taung jem totong zhe tan ba li ge wo qiao zhe tan ba ruo ge ging ge qin ne ge da ge wo ge qi zhe tan ba ruo Оли, ты ела зонго, чуранги шайира ты очер, шайира ты гэч гиргинра нэг, а, гиргин гэ тичинра ты хи гогази.
1: Оли,
0: оли, чава, о, ри, ри, ри, я, я, я, та, чава, згинар кантр гиргин тичин хи гон, рангир, ти чава, инар гуэмбар тана гиргин ок мурела. Оли, да, гуа, гэ тича тамбар его.
1: Оли, да, гуа, гэ тича
0: Ari, ha, ya tawa, ta tawa, ngawa muri, ya da chiga keta xiga ya, wamu, marmu, saugna, nadi, narchi, satukna, chakil.
1: Tala hijimari.
0: Hijimari, ya dinanga chokarkumai go. Wamu, marmu, saugna, nadi, narchi, satukna, zina, jomari, joma, joma, chichu sachana, joma yoka.
1: Joma yaka.
0: Ole, jomari go. Ya. Are topo khanjur tirang lentsin ani yang shargarat mat ta ta twa ni. Twa khsama lento songs ga shoshar ga khsam ba ko dik.
1: Okay.
0: Ya, nik demo.
1: Oh ya.
0: Ya demo. Ya topo chu demo ina.
2: Oh demo.
0: Demo topo sacha kanz ki nyang cha ser ani ngot chu gan do dit gina. Na,
2: do la gi nyang ja ko jam ser.
0: Do la gi topo nja khu jam tsnar.
2: Are
0: jakhul jam tsura jakhul jam tsindi
2: jam tsur
0: jakhul jam tsure la are topu liri chadgi
2: liri tomas
0: are topu tenang len sina shik tona gas se ya tomar tenang len sinda ga chan di towa tomu na khis gnda go
2: ya
0: an ju mahi mamu sgje ma chakhul ju mahi mamu sgje ma ju mahi mamu sgje ma
2: Тадоку
0: басиг ажигач хийчихэж ба. Ажигач хийчихэж нэ. Я тоо ажиан баркан дго.
2: Аа.
0: Чи сау шэнь го.
2: Я ког.
0: Я тоо аниоа мод го ничо гонжи цга анин дго че хийти го.
2: Я.
0: Ан дам чиз на шат гонжи дэ. Ан дам чиз на
2: мет памар.
0: Дамки метох пама я аржамдын зна аржамдын аржаб ракат гаста яваш гыяб анзак гынзна жынзын аржамдын аржаб зун ита ун жоксек я аржамдын Сухчиг згэри.
2: Лонгчиг.
0: Ага лонгчимар. Дэгзу сачана ёны згэрта чон долайнан жохшугрелади. Эрэ.
2: Эрэ.
0: Чу байн жохшугрэ, жохшуг, жохалэн, жохана чызгманга.
2: Хар ба.
0: Хар. А. Хамар сухчиг згэрдина.
2: Я
0: гэрэ ба. Я гэрэ мар. Я ташыз гокэ.
2: Стар.
0: Ара.
2: Ари стар.
0: Ари стар го.
2: А.
0: Оле стар. А гямдын дна стар. Я. Чоа ньо мурела. Чоа ньо мулен там хачан дэки. Я чоа хсамба муньо го.
2: А.
0: Чоа хсамба муньо чо холу газ га саму саму каркун экинжи. Цыган хайманига ни шайкина жиманига ни шайки кирген дамсы шат.
2: Эчермит да.
0: Чемека.
2: А.
0: Чеменаң ичо. О цыка жеманыга ниша. Наманыга чехитиго.
2: Я.
0: О дева чунла чыпати чембе дева Томасл.
2: Хм.
0: Кепа битина ди дерденам кимас. Оле. Кепа лопи дина ди дердолам кимас. Дева чунла чыпати чембе дева Томас итенрела.
2: Аре.
0: Аре тоа самба мулан тан хачан дик я тоа. А, жо муньго. Тоа жо муньго.
2: Я.
0: Тоа жо муньчо. Учу генчик. А, нянда корзгындаго, капрангтангдаго. Я. Тахын жожина чи тазык сачазга ни хорсоны гина чи се капртанго г, капрангтанг тагалага капртанго г. Чичигер гэр. А. Яри, тни я хын жожина нязгач натанг кутанг инжина лоржига. Тани антан таглага капртан гого?
2: Хчичи ани ба.
0: Хчичи ани?
2: А.
0: Араро, хчичи нерела?
2: Канда.
0: Хчини тхир. Хчини тхир я. Тани дачу ранге тани чи тондаг каке мозг чи нен казга тхитон энжина сазга капртан гого, сазга капртан гого, антан тазга капртан гого. Чи чи тэг чи чи гэдэг сара
2: Чи
0: чи нэ нэнтопа Ари Ари чи чи гэдэг нэнтопа Ари чиний тэг манкан ри чи чи г мэхсул ри дэла
2: Мэхсул
0: ари Ари я лэн там ну хачан дэг Янда тоа тоа мури
2: Тоа я мур мо
0: Дэ жоа мур
2: А
0: Я Я тани нгао мунинго Арнава мута карра тачо камузын дэ чи самузын дэ чи Та музыка тарата. Та музыка тарата гэдэг
2: нь.
0: Чэзга гартгад чиглэн энэ дөнөр.
2: Мал
0: мэн дэнтэн нэнат дэнтэн нянэ энэ тэрэм үнэ ок. Кошкунэн нэ мал тэ. Рири я кэмэк я. Я да
2: дина
0: та музын дэго. Я. Чу сопта сонну мази.
2: Сопта сонманьо.
0: Э. Нэсэ тамбук мома тэ чи тэ чу тэгэ чи тангмэк гоаро.
2: Ожонс гамэ чанжоан.
0: Арэ я тинатан ичо самудын дэ ян цургын шанчна кэлтэ ёк гангар.
2: Цургын
0: шанчна кэлэ. Кэрнаук
2: ба.
0: Арнаук. Арнаун дэла. Чэкэн жигаго андэ тэгэ зэчи чушар ган антан олэн жүтэ тхэжэни ни жэни дэ. Тачи кона кэцэ чэр жүнүт. Дан дэ
2: тэмо. Дан дэ цопсан кэтэмо.
0: Ян цопсан кэл я.
2: Тэни чатга кэтэмо.
0: Чапча кэлз мария нэ ди цолок кэл
2: цолок дэр мо
0: цолок чапча жондэ та я тэни тэни
2: твита хонэ
0: ди мабок чэмо ари ок яшки кэндан зв жап тэн мэни хигмэ ка я тэни
2: тэни та
0: масу цосу цосян дэ чу ди дэн та я
2: хи
0: та я тэни
2: та нэн цонэп
0: цонэп ари цогэн нап кэнаа ну цонэп дэла я та ни ок О ньок ди танги чошай тонд я та харасра чгук я та кэнзи
2: Покш
0: цохр мар А цохр мар цохр давр чон чэт дан хон чин гина кэл ён мар нда та тог чон чэт мо цохр г
2: Цон
0: жилон чази
2: Хопсон
0: цо цо Мато Мато цо цо цо шин цонв чух ци дан та я тани та атр г цэг тхран сана вон г кэлз га ни оно кан гара Кардир, кардир. Кардир мара, кардир нэ вага сачуми марз гэрэя. Та мэхэгаан?
2: Нэ та...
0: Yeşil, yeşil kırdı. Yeşil, yuşu. Ya da ne? Daha çık.
2: Yeşil, tamam. Daha çık. Golok
0: kıl. Golok kıl, hadi. Golok kıl, hadi. Sonunda şansına kıl tıkı oku. Daha çık onu istin oku. Kıl tıkı oku. Ya da ne? Jom akı, mamu sıkıca mı akı? Ya. Karma kan gitti çıtır. Kanrı di?
2: Dıncı.
0: Dıncı. Öre.
2: Öle.
0: Çiçki ki ta?
2: ただ、気づくのに、ちょっと何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、何だって、
0: Я думаю, нам бы таянти цукангатянгленцендаян, тонцамданин жоран талленцендий, зомжинган, крва, ладья, джахи, тонозу, цуртаркл, ва, шиглу, чичу, таркл, ва, нтрцеранг, тонзу, номленчинин. Нам чип, джаган, нам бацу, зомжинган, гонзейни, тонг, джемиленцендан, ацу, таянжал, джахи, делах.